эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама. Рекорд.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!

Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Дэнс. Новый трек на рекорде. False Driver. And Sol de Sol. It's a fine day. Record remake.

Надежда реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот. Там и заменила.
2: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
3: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя она получила от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
3: Бизнес.
2: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями. Газовая компания Panex устанавливает автономное отопление и газгольдеры под ключ.
3: Для частных домов.
2: Малого и среднего бизнеса.
3: И крупных объектов.
2: Стабильное тепло, контроль расходов, полная независимость.
3: Panex. Энергия, которая работает на вас.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Дорогой, давай уже дом построим.
6: Забей.
5: Что значит забей? Ты же обещал дом.
6: Забей.
5: Как это забей? Почему? Куда?
6: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
7: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
5: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
6: Короче, забей.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 881-42-59-47-47.
4: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега» стильно на углу Ленина, 32.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
2: В акции участвует квартира 70 квадратных метров. Застройщик ООО СЗ СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: В ленте. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен я. Если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: История мужских стрижек. Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – DJ Phil. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
4: Дорогой, давай уже дом построим.
5: Забей.
4: Что значит забей? Ты же обещал дом.
5: Забей.
4: Как это забей? Почему? Куда?
5: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
6: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
4: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
5: Короче, забей.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
7: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
8: Кроме марки 365 дней, предложение ограничено, не действует в Ленте эконом.
7: Гарантия лучшей цены.
9: В Ленте. Прям с лета.

0: Рекорд. Реклама.
1: Откладываете лечение зубов, потому что боитесь больших расходов? В Dento Plus полная диагностика всего за 1500 рублей. Компьютерная томография плюс консультация врача-стоматолога и подробный план лечения – все это за 1500 рублей. За цену обычной консультации вы получите полную картину здоровья ваших зубов. Начните путь к здоровой улыбке уже сегодня. Dento Plus. 45, 45, 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом.
1: Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Мам, а когда у меня будет своя комната?
4: Скоро будет, солнышко.
5: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
4: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
5: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
6: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Скуки лета.
0: Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+. По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СФК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44 55 55. Максимум частных квартир 85 квадратных метров. Застройщик ООО «ССФК Береговой». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: карелии. Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2113.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме промо-то эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: В ленте!
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
10: Дэнс лето!
11: На рекорде!

0: Амбидекстр – это человек, которому все равно, в какой руке держать пипедастр.
1: Yeah.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
3: «Спот»

0: Лав. Компанию Спот. Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
1: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь, сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
2: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
3: Дорогой, давай уже дом построим.
4: Забей.
3: Что значит забей? Ты же обещал дом.
4: Забей.
3: Как это забей? Почему? Куда?
4: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
5: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
3: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
4: Короче, забей.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
7: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
8: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
7: Гарантия лучшей цены.
9: В Ленте. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан Театра. Новая глава фестиваля Космо Дэнс. Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
4: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
2: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
5: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
6: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем привет, друзья! Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт, главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 мы отслушиваем самые крутые композиции этой недели. И у меня замечательная новость для всех любителей транс-музыки, потому что этой осенью фестиваль «Трансмиссия» возвращается в столицу с совершенно новой постановкой под названием «Портал». Разные миры, топовые российские диджеи, а также несекретные и очень классные зарубежные гости. Это Ронски Спид, Ален Вот и, конечно же, король аплифтинга Рэм. От российской стороны выступают Володя Фонарев, Александр Попов, Роман Месс, Рора Соник, ваш покорный слуга Фил и другие. Трансмиссия будет проходить 2 дня, 16 октября в Москве в ВК-стадиум и 7 ноября в Питере в Temple of Dir. Составы немножко отличаются, поэтому можно будет сходить и на ту, и на другую. Вся подробная информация есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Ну а мы возвращаемся к рейтингам самых популярных танцевальных треков этой недели здесь у нас в Суперчарте. 33-й место «Анима» с работой «Out of my body». Трек потерял сразу 5 позиций по сравнению с прошлой неделей и сейчас готов к вылету.
0: Рекорд Суперчарт. 33 место.

чарт на рекорде продолжается, это 32 место. Первая очень стильная новинка этой недели. Немецкий хитмейкер Робин Шульц объединился с проектом Barbs и подарил нам трек Better Times. Отличная работа и классный старт в нашем хит-параде. Дальше двигаемся. Здесь 31 место. Это Армин Ван Бюрен и Арджи. Трек называется Like a Child. На этой неделе ребята опускаются на 4 строчки вниз.

0: шотландский кудесник Кельвин Харрис и ирландская вокалистка Джей-Зи объединились и выпустили трек «Satisfy». Посмотрим, насколько высоко сможет забраться этот тандем. Ну а на 28-м месте расположилась Биби Рикса и Дэвид Гетта. Сингл называется «Sad Girls». Ребята смогли подняться на две позиции за неделю.
1: Рекорд

0: Ами Диджей Фил. Только что у нас отзвучало 26 место. Здесь третья новинка этой недели. Это Anotor и 54 Ultra. Трек называется Цоцию. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
2: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
4: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО СЗ СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами диджей Фил, 943 выпуск прямо сейчас. И стартует 25-я позиция. Дон Диабло и Уиз Халифа. Трек называется Go Home with a Stranger.
0: Рекорд Суперчарт. 25-е место.

0: только что звучало 21 место. Это композиция от Pnau и The Warning под названием «Круассан». И перед тем, как мы двинемся дальше, давайте вспомним места и композиции, которые сегодня открывали суперчарт.
1: Рекорд суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место. «Анима». На 32-м новинка от Робина Шульца. 31 место. Армин Ван Бюрен и Арджи. На 30-м Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Двадцать девятая позиция. Свежак от Кельвина Харриса. На 28-м Биби Рикса и Дэвид Гетта. Двадцать седьмое место. Loud Luxury. Анотер и 54 Ультра. Новинка, 26-е место. На 25-м Дон Диабло. На 24-м Джейден Бойзен и Дэвид Гетта.

В общем, выбирайте то, что вам нравится, и слушайте в том месте, где вам удобно. Главное — быть вместе с рекордом. Ну а мы возвращаемся к Суперчарт. Подошли к 20-му месту. Это Fisher и Tones and I с треком Favor. Рекорд Суперчарт.

0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
0: Рекорд Суперчарт.

Суперчарт на рекорде продолжается. Только что озвучало 14 место. Это Beautiful от Anime и Джоджи. Отличная, очень красивая композиция. Трек двинулся вперед на две позиции. Ну а на 13 месте расположились Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Трек называется Broken Strings. Трек потерял 4 строчки. Рекорд Суперчарт.

0: Рекорд. Реклама. Скупки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
2: Там и заменила.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
4: История мужских стрижек. Кроп. Получила свое название от английского глагола crop, что означает «подрезать». Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая «перьевая структура». В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: дата суперчарта рекорде и 11 место, которое только что отзвучало, принадлежит Робину Шульцу. Трек называется «Embers». Он опускается сегодня на 3 строчки вниз. Прежде чем мы перейдем к десятке лучших, давайте вспомним артистов, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Фишер и Tones and I. 19-е Леони.

17 место. Алок и Халид. На 16-м Сони Фадера. Пятнадцатое место — это Кункс. На 14-м Анима. Тринадцатое место — Алан Уокер. На 12-м Трэп Мафия Хаус. Одиннадцатое место — это Робин Шульц. Это рекорд суперчарт. Мы на 12-м Трэп Мафия Хаус. Одиннадцатое место — это Робин Шульц. Это рекорд суперчарт. Мы в эфире. Только что были треки из второй десятки.

0: Ну что, друзья, мы находимся в десятке лучших. Только что звучало второе место. Серебро на этой неделе отхватил проект «Медуза» с треком «Don't Wanna Go Home». Кто оказался на первом месте, узнаем буквально через пару минут, а пока вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Боб Синклар и Кайза на 10-м. Авалон Рокстон, 9-е место. Airbox на 8-м. Эбон, 7-е место. На 6-м Милки. Пятая позиция. Хюгель. На 4-м Тиеста и Брайана Грейс. 3-е место. Глеб Филипченко, Джипул и

настал момент, когда мы называем лидера этой недели. На первом месте, как и на прошлой неделе, Биби Рикс и Фейтлесс с композицией New Religion. В очередной раз поздравляем этот дуэт, который удерживает уже не первый раз первое место. Ну а я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Как всегда, запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня на Рекорде вечером выходит еще один хит-парад. Это Club Chart, в котором DJ-демиксер представит топ-клубные электронной музыки. Ну а сразу после рекорд-пати с Виолеттой. Это был 943-й Суперчарт. Меня зовут DJ Фил. Берегите себя и своих близких и оставайтесь хорошими людьми. Пока!

0: Record. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Дорогой, давай уже дом построим.
4: Забей.
3: Что значит забей? Ты же обещал дом.
4: Забей.
3: Как это забей? Почему? Куда?
4: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
5: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
3: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
4: Короче, забей.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Реклама.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
4: Мам, а когда у меня будет своя комната?
5: Скоро будет, солнышко.
6: Пора менять курс. ЖК «Компас 3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
5: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
6: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас 3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
2: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СВК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44 55 55.
3: Максимум частных квартир 85 квадратных метров. Застройщик ООО «СВК». Береговой проектная декларация на сайте nashtoshkadom.rf.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: ЭкоФест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Дэнс лето!
3: На рекорде!

0: Burn. Реклама. Скупки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, я. Если сменить масло, только в спот.
2: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
3: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
4: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
3: Бизнес.
2: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Энергия, которая работает на вас.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Дорогой, давай уже дом построим.
3: Забей.
2: Что значит забей? Ты же обещал дом.
3: Забей.
2: Как это забей? Почему? Куда?
3: В землю. Сваи сначала забей, чтоб фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
4: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
2: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
3: Короче, забей.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

what comes next will be marvelous.

0: Record. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Рокфест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд. Рекорд.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Рекорд. Это чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный скачок.

0: на рекорде. Мало кто знает, как размножаются колобки.
1: Они забираются в сусеки и там скребутся.

0: Чарт. Топ-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт с самыми крутыми и сочными клубными новинками, которые мы собрали для вас за эту неделю вместе с Радио Рекорд. Начинаем. 30 место. Новинка. Хьюгл и Биг Шон. Боди Дроп.
0: Рекорд Клаб.

0: Это была свежая работа от Disco Lines. Паш Ит. Далее еще одна свежая работа. Крайде.
1: Рекорд Клаб Чарт. 28 место.

0: Это была 23-я строчка. Дэвид Гетта и Кико, и еще и Оливер Геокамото, Прея. Далее 22-я строчка. Волок, Like Ice.
1: Рекорд.

0: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.
3: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, Дмитрий Гуменный. И пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике легендарные ребята танцевальной транс-сцены «Dash Berlin», «Waiting».

Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка MK Zone. Далее на втором месте Vintage Culture, Hands Up. Ну а на первой позиции у нас врывается композиция Camel Fat, So Good. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну и наш рекорд Club Chart, к сожалению, подходит к концу, но не стоит расстраиваться, потому что мы увидимся с вами ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. А также спешу поздравить всех выпускников 2026 года с окончанием вот этого длительного учебного периода. И надеюсь, у вас все сложится в этой жизни, и после этого лета вы продолжите обучение в лучших вузах и училищах страны. Всем пока!

0: лета.
1: В эфире главный танцевальный, стартует шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта. Всем большой привет, друзья. Субботний вечер официально начинается прямо сейчас. Мы снова вместе с вами до часу ночи. Музыка, ваше сообщение, знакомство и все, за что вы любите нашу субботнюю вечеринку. После полуночи стартует наш краш-тест. Будем проверять совместимость наших слушателей и узнавать, кто же может стать новым мэтчем на нашей главной танцевальной. Ну а прямо сейчас, друзья, рассказывайте, где вы, чем занимаетесь. Может быть, едете куда-то отдыхать. Отдыхайте дома или уже готовитесь к ночной жизни. Передавайте ваши приветы при помощи нашего мобильного приложения «Радио Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Делаем громче прямо сейчас.

продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Есть такой от Марата. Виолетта, привет из дождливой Перми. Больше всего жду матча. И, естественно, хочу передать привет Сильверу, Виктору Комлеву, Евгению Юрьевичу. И хорошо тебе провести эфир. Спасибо большое, Марат. И вот пишет Евгений Юрьевич как раз-таки. Здравствуйте, Виолетта. Хочу передать привет нашему знакомому Сильверу Роману. Еще передаю привет красивой девушке из поезда, проводнице Софии. Какие замечательные послания. И хотим поздравить с днем рождения Александра. Пусть по жизни все получается и дела налаживаются. Пусть все идет в гору так, как надо. Друзья, прямо сейчас отправлять ваши приветы при помощи телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше. Рекорд.

Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Добрый вечер, Виолетта из Брянской области. Желаю хорошего настроения и великолепно провести сегодня «Рекорд Пати». Делаем музыку громче. Это Дэн. Привет, привет. Всем привет. Помогу сделать ваши встречи более приятными. Антон, ну что тут за реклама только начинается? Привет, «Рекорд», привет, Виолетта, пишет Валерий. Передаю привет моей семье, родственникам и хорошим друзьям с подругами. Ого. Большой привет. Да, желаю всем отличных, молодежных, между прочим, выходных. Санек, мой хороший брат, поздравляю нас с днем рождения. Далее вот такие поздравления есть. Поздравляю вас обоих, и тебя, и Саша, с днем рождения. Желаю вам успехов, любви бесконечной, мирного неба над головой, а еще сбывшихся мечт, красивой жизни. И чтобы вас окружали любящие люди, которые будут к вам открыты так же, как и вы к ним. С днем рождения, мальчики! И еще пишет Галина. Всем привет! Передаю привет мужу Евгении, сына Сергею. Мы в ночь ремонтируем машину. Заранее спасибо. Вы лучшие, Галин. Да это вы лучшие. Куда уж мы без вас-то? Друзья, напомню, что вы также можете отправить ваш привет при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Мы же здесь, шоу «Рекорд Пати». Продолжаем двигаться танцевально дальше.

дорогие друзья, меня зовут Виолетта, и давайте передавать ваши приветы, пишет Сергей. Передаю огромный привет из Ростова-на-Дону своему другу Андрею Горелову. Он сейчас слушает от друга Сереги. Андрюха, не унывай, все будет хорошо, пишет Серега. Андрюх, ну действительно, давай там это, носик повыше и вперед-вперед. Передаю привет Динару Ржавому, милаше и любимой жене Виолетте. Скоро увидимся, пишет Эльдар. Ох, какая тезка, жена Виолетта. Привет мужу Динару, сестре Виолетте и Эльдару. Ну тут уже родственники, да, получается. Хочу передать привет. Сейчас слушаем рекорд «Все вместе». Мила, вам тоже большой привет. Передаю привет Мурзикам и Валеевым. Мы любим вашу волну. И еще моя подруга из Самары Олеся очень ждет от меня привета. Олеся, солнышко, это я, Женя, твой сосед. Вот и соседы подключились. Замечательно, замечательно, друзья. Напомним, что буквально через несколько минут мы откроем новый час рекорд пати. И сегодня поговорим про футбол, который сейчас смотрит буквально весь мир. Ну и, конечно, обсудим еще несколько тем, в которых наверняка каждый узнает себя, поэтому оставайтесь вместе с нами. Это все, что рекорд пати. Мы двигаемся дальше.

нам прямо сейчас, следите ли вы за футболом? Если да, то за какую команду или сборную болеете? Пишите в наше мобильное приложение «Радио Рекорд», либо же в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Не забывайте также передавать ваши приветы и послания. Все самое интересное зачитаем через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

Вечеринка шоу «Рекорд Пати» набирает обороты. Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И буквально пару минут назад спрашивала у вас, следите ли вы за футболом в этом году? Если да, то за какую команду или сборную болеете? И вот что же вы успели написать. Пишет Марат. Я болею за аргентинцев. Жду матч Аргентина-Кабо-Верде, потому что Кабо-Верде сотворили сенсацию. Не ожидали от них сыграть ничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. Красавцы! Пишет Антон. Привет, Виолетта и всей команде «Радио Рекорд». Я увлекся футболом еще в 2006 году, когда в финале чемпионата мира играла Франция и Италия. А так в этом чемпионате мира удивили Кабо-Верде и ЮАР. Вышли в плей-офф. Также понравилась игра Франции и Аргентины и Нидерланды. Еще удивили болельщики Шотландии и Норвегии. А разочарование этого турнира стала сборная Турции. Ожидал большего от них и от Уругвая. Желаю всем хорошей прогулки и Ростов-на-Дону привет из Шахтов. Антон был на связи и жду футбол и слушаю «Рекорд Пати». Антон, делаешь все абсолютно правильно. Всем привет, держим кулачки за Сенегал в городе Балтийске, Калининградской области. Это Александра. И еще давайте почитаем пару приветов. Всем желаю отличного, позитивного настроения и поздравляю с Днем молодежи. Всем выпускникам успешного плавания, попутного ветра и милю под килем. Подпись Норильский Евгений Юрьевич. Или по-другому Морж. Друзья, давайте тогда еще обсудим такой вопрос. А где вы вообще смотрите большие матчи? Может быть, это какой-то бар? Может быть, вы собираетесь с друзьями? Дома в одиночестве? Или включаете одним глазом, пока занимаетесь своими делами? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». И давайте еще ответим на такой вопрос. Какой самый яркий футбольный момент вы помните? Может быть, финал чемпионата, важный матч, победа любимой команды или вообще какая-то история из детства, как у нашего слушателя Антона? Пишите прямо сейчас. Зачитаю все самые классные ответы через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

На связи шоу «Рекорд Пати», в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта. И давайте переходить к вашим приветам, посланиям и историям, связанным с футболом. Я спрашивала у вас, какой самый яркий футбольный момент вы помните? Вот пишет Антон. Иногда смотрю с друзьями футбол, а так прям вспоминается история. Близкий друг в 25-м году позвал в Москву на игру «Спартак-Зенит», счет 2-1. Вот это положительные эмоции. До сих пор вспоминаю игру, еще вспоминаю эмоции, когда Краснодар стал чемпионом России по футболу в сезоне год назад. И помню, как на Ростов «Спартак» было 40 тысяч большаков, тоже незабываемо было. И был на одной игре чемпионата мира в России. Играла сборная Хорватии и Исландии, счет тогда был 2-1. И часто вспоминаются футбольные хиты, они очень известны, их много. И также любил пересматривать старые матчи для истории, понимания, что же было раньше. Спасибо, Антон, за твои истории, очень интересно. Давайте посмотрим, что же еще пишете вы. Лига чемпионов Ливерпуль-Милан. Лучший финал. Конечно, за Узбекистан, но они вряд ли далеко выйдут, пишет Алексей. Я болею за аргентинцев, пишет Марат. И еще самый яркий момент. Аргентина-Франция. Финал чемпионата мира 2022 года. 120-я минута. Выход 1-1. Сумасшедший сейв года происходит. Наверное, все помнят. Вот пишет Марат. И еще давайте перечитаем теперь ваши приветы. Саня пишет. Привет, Виолеточка. Передаю привет Юрию Шведову. Вологда, болею за Португалию. И это классно, друзья. Ну а теперь немножечко давайте сменим тему. Обязательно про футбол можете добавлять еще ваши комментарии, пожелания, может быть, какие-то интересные моменты, которые вам вспоминаются. Хочу спросить у вас про ритуал выходного дня, который никто не имеет права нарушать. Есть ли у вас такой? Например, баня, гараж, рыбалка, спортзал, футбол, может быть, диван, вовсе и тишина. Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», какие у вас классные привычки, которые нельзя никому, нигде, никогда нарушать. Быть может, у вас есть такие? Пишите об этом в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

продолжаем нашу вечеринку, шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта, и сегодня мы с вами обсуждаем и футбол, и ваши традиции, при которых вас не должны никаким образом отвлекать. И давайте вот прочтем сообщение от Сергея. Привет, Виолетта. Ты всегда читаешь мои сообщения, пишет Сергей. Сегодня не исключение. Спасибо за вайб. Вам спасибо, Сергей, что вместе с нами. Привет тебе с линии Сталина, Беларусь. Мы с Катюшей, как всегда, встретили наших друзей, Даника и Каролина. Всем привет, Беларусь Forever. Всем хорошего вечера. Ну, вот такой вот просто классный приветик есть. Давайте почитаем про ритуалы. Вот пишет Дмитрий. Ритуал выходного дня – это проснуться без будильника. И не дай бог, кто-то его включит. Дмитрий, Псков, всем добра. Антон пишет, у меня традиция такая. С 12 года слушать Радио Рекорд каждый день – это уже как часть жизни. А так утро я вообще не представляю без кофе с молоком. А то утро сразу становится грустным. Иногда переслушиваю старые треки, которые играли на рекорде. И люблю понравившиеся книги перечитывать. Хорошие традиции. Добрый вечер всем. Передайте, пожалуйста, привет моей кисти Татьяне, ее брату Коляну. Главное, не нарушать субботу как день, и все будет отлично. И любим мы хоккей, пишет Евген. Ну, прекрасно, друзья. Сегодня, видите, обсудим и футбол, и хоккей, и традиции замечательные. Играем в футбол в воскресенье, несмотря на погодные условия, уже на протяжении 6 лет. Вот такая есть традиция, очень хорошая. Привет, Виолетта. Главный ритуал выходного дня – это включение на телефоне режим без звука, режим полета. И никакое неприличное слово не помешает нашему отдыху. Можно спокойно наслаждаться музыкой и голосом ведущих на нашем любимом Радио Рекорд. Друзья, ну сегодня вы прям радуете. Вот пишет Алексей. Привет, Виолетта, я болею за Норвегию. Рад за их выход на чемпионате впервые за 30 лет и желаем пройти как можно дальше. Это классно. И еще вот Александр пишет. Привет, Рекорд, привет, Виолетта. Передай привет солнечной Чувашии. Передаем. И еще, Виолетта, привет большой из Пензы. Как всегда, рад слышать голос твой, точнее мой. Мои самые яркие воспоминания были связаны с выигрышем «Зенита», Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Питер, «Зенит», Радио Рекорд. Лучший. Всем классной ночи. Друзья, спасибо вам большое за ваши комментарии интересные. И давайте еще обсудим такую тему. Что для вас идеальный выходной? Впереди продолжается у нас, да, лето, еще июль, август, и, надеюсь, и сентябрь будет теплый. Идеальный выходной для вас он какой? Может быть, это шашлыки, поездка за город, фестиваль, пляж, рыбалка, снова диван и сериал? Пишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд и в телеграм-канале Рекорд. Мы двигаемся дальше.

На связи шоу «Рекорд Пати». Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Валентина. Привет, Рекорд. Привет, Виолетта. Здравствуй, страна. Привет вам из самого маленького городка Высоцк. Мы с сыном на рыбалочке. Под «Рекорд» клюет отлично. Всем огромный привет и хорошего настроения. Сынуля, я тебя очень сильно люблю. Ты лучший. Давайте отрываться под лучшую музыку в мире. Вместе с нами Виолетта. Жги. Валентина и его сын Дмитрий. Пишет Юрий, отдыхаем на даче, играем в игру «Отгадай, кто я». Тёма, ты голый с «Властелин кольца». Калуга, привет. Пишет Ольга, как познакомиться здесь? Вы только что сказали, что можно писать вам. Я ваш постоянный слушатель на протяжении многих лет. Ольга и дорогие наши любимые слушатели, через буквально 4 минуты мы будем с вами знакомиться. В нашей рубрике «Краш-тест» подарим фирменный мерч от «Радио Рекорд». Поэтому, если вы уже готовы испытать судьбу, присылайте свое имя, возраст, город и короткий рассказ о себе в наше мобильное приложение «Радио Рекорд». Еще более подробно расскажу через несколько минут, а пока давайте еще пару приветов прочтем. Пишет Александр, Виолетта, привет, хорошего вечера, приятной музыки, настроения выходного дня. Привет с Томской области, спасибо, Саша. Пишет Тигран. Виолетта, добрый вечер. Хочу сказать, как же я люблю свою жену Миллер, Ирину и сыночка Эрнеста. Плюс скоро ждем дочку. Друзья, ну это респекты вам отдельные. А еще в Ярославской области, в городе Тутаев, сегодня день города. Плюс день молодежи. Еще желаю молодежи быть добрее на позитиве. People, старичок, мальчик из города Ярославль, Тигран, 36 годиков. Тигран, вам большой привет и классной ночи. Пусть настроение у вас будет всегда классное. Вот желаю вам этого и да побольше. Друзья, встретимся буквально через 3 минуты здесь, в эфире шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше. Рекорд Пати.

0: эфире Рекорда. Продолжается шоу «Рекорд Пати». И здесь мы открываем рубрику «Краш-тест». Что это за рубрика такая интересная? Здесь, естественно, мы будем с вами знакомиться, общаться. И не просто так, а в виде блиц-опроса между двумя участниками. Что необходимо сделать прямо сейчас? Если вы хотите поучаствовать, выиграть наш фирменный мерч и еще найти свою вторую половинку, переходите в наш чат мобильного приложения «Рекорд». Пишите туда ваш номер телефона, рассказывайте, откуда вы, из какого вы города и сколько вам лет. Это очень важная информация. Ну а также, если хочется просто поболтать, пообщаться, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и под последним постом прикрепляйте свою фотографию, рассказывайте, зачем вы там, с кем бы вы хотели построить отношения и так далее. Все ваши анкеты будут зачитывать совсем скоро. Ну а ребятам, которые пришлют свой мобильный телефон в наш чат мобильного приложения «Рекорд», я наберу в эфире. Всем удачи!
1: Рекорд.

0: Краш-тест на рекорде. Краш-тест на рекорде.
1: Все верно, друзья. Прямо сейчас стартует наш краш-тест в эфире рекорда. Меня зовут Виолетта, и вот я уже выбрала двух участников, которые находятся в поиске отношений. Это Ольга, 49 лет, и Александр, 40. Друзья, вам привет.
2: Добрый вечер.
1: Добрый-добрый. Сейчас я буду задавать вам три вопроса, а наш искусственный интеллект определит, насколько вы подходите друг другу. Готовы ли вы?
2: Готовы.
3: Да, конечно.
1: Тогда погнали. Вопрос первый. Финал Лиги Чемпионов или романтический ужин вдвоем?
3: Романтический ужин.
2: Романтический ужин, безусловно.
1: Отлично. Вопрос номер два. Совместный просмотр матча дома или вечер в хорошем ресторане?
2: В ресторане.
3: Вечер в хорошем ресторане.
1: Ой, как они совпадают, как они совпадают. Поехать на футбольный матч в другой город или устроить романтическое путешествие на выходные?
3: Путешествие.
1: Во всех вариантах вопросов совпали. Ну, вы огромные молодцы, спасибо вам большое. Но давайте еще отдельный такой вопрос, уже не про футбол. Может быть, вы хотите рассказать о себе? В каком вообще видите себе партнера? Какого? Какой он должен быть? Может быть, романтический, может быть, какой-то спортивный, веселый. Ольга, какие у вас предпочтения?
2: Романтический, умный, честный, порядочный.
1: Александр, вы такой?
3: Да. Я именно такой. Я как раз таки очень даже связан с футболом.
1: Очень связан
3: Я
1: с футболом.
3: Я романтический, да.
1: Отлично. Ольга, может быть, еще какие-то есть запросы?
2: Да вообще нет, веселые, общительные, с чувством юмора.
1: Я уверена, что Александр нам сегодня подходит, но узнаем буквально через несколько минут, что же решит наш краш-тест и нейросеть. Вернусь, минутку буквально. Record
0: party. Краш-тест. Проверка совместимости в прямом эфире.

0: Краш-тест на рекорде.
1: Итак, друзья, буквально несколько минут назад у нас в эфире была пара Ольга и Александр. И вот какой вердикт от нейросети я только что получила. Ольга и Александр – пара, которая умеет быть счастлива вдвоем. Их объединяет любовь к уюту, красивым ужинам и совместным путешествиям. Такие люди редко устраивают эмоциональные американские горки, зато создают крепкий союз, где есть забота, спокойствие и взаимная поддержка. Судьба этой пары – много разговоров до ночи, спонтанные поездки на выходные и ощущение, что рядом находится именно с твой человек. Нейросеть говорит, что совместимость 92%. Похоже, что здесь звезды уже забронировали столик на двоих и купили билеты в романтическое путешествие. Ольга, Александр, прямо сейчас предлагаю переходить в наш телеграм-канал Радио Рекорд, немножечко показаться, помахать друг другу, сказать, что это вы. Как думаете, что? Что будем? Будем делать? Не будем?
2: Конечно, будем. Только за.
3: Да, конечно, почему нет?
1: Прекрасно. Сегодня у нас пара сложилась. Я хоть и не Лариса Гузеева, но рубрика «Краш-тест» сработала.
0: «Краш-тест». Твоя совместимость под прицелом ИИ.

Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике. Рекорд.

наш телеграм-канал «Радио Рекорд», где вы можете знакомиться и общаться, переходить сюда прямо сейчас. Вот пишет Михаил, 35 лет, готов к знакомству. Роман пишет, Питер, привет. Юшинка пишет, тоже всем добрый вечер. Вот Энди пишет, всем доброй ночи. Кто-то на велосипеде гоняет по Питеру, нужна компания. В нашем телеграм-канале вы можете найти и компанию себе, и вторую половинку, да и в целом хороших и классных друзей и людей. Переходите сюда прямо сейчас, знакомьтесь и общайтесь. Напомню, это все шоу «Рекорд», «Пати», и мы двигаемся дальше.

0: Завершаем рекорд пати на сегодня, друзья. Напомню, это все вы можете найти в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Нажимаете в закрепленных сообщениях навигацию по каналу и кликайте на хэштег пати. Рекорд плейлисты называется наш телеграм-канал. И, естественно, слушайте обязательно все выпуски. Далее появится диджей Цветков уже совсем скоро. Ожидайте его. Ну а сегодня мы с вами успели обсудить футбол, выходные, ваши привычки, лето. И, конечно же, проверили совместимость наших слушателей Александра и Ольги. Спасибо всем большое, кто писал, слушал и проводил эту ночь вместе с нами. Друзья, напомню, что наша ночь продолжается, и вы можете танцевать дальше, потому что впереди много хорошей музыки. С вами была я, Виолетта Юшкина. Увидимся совсем скоро в эфире Рекорда.
1: Рекорд-пати.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.